В эфире радио «Голос Тюрки». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюрки» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Бьюк. В операторской мне помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики. Тем временем в России и зоны конфликта в Африке.

В начале коротко о событиях дня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Мекканское соглашение о совместной обороне с Саудовской Аравией и Пакистаном в ближайшие дни будет направлено в парламент для ратификации. Вице-премьер и министр иностранных дел Бельгии Максим Прева заявил, что Турция обладает промышленным потенциалом, который может повысить устойчивость европейских цепочек поставок. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие, хотя ни Москва, ни Киев официально не подтвердили достижение такого соглашения. У побережья Болгарии в Черном море беспилотники атаковали два судна, в результате чего один корабль затонул, а второй удалось спасти. НАТО и Евросоюз выступили с осуждением атак беспилотников на торговые суда у Черноморского побережья Болгарии. Турецкие компании планируют расширить присутствие на мировом космическом рынке. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Мекканское соглашение о совместной обороне Саудовской Аравии и Пакистаном в ближайшие дни будет направлено в парламент для ратификации. Выступая после заседания Кабинета министров в понедельник, глава государства также решительно осудил нападение хуситов на Саудовскую Аравию и выразил поддержку Эр-Рияду в противодействии подобным атакам. По словам Эрдогана, тюрки солидарны с Саудовской Аравией и поддерживают ее усилия.

или по защите от нападения. Тюрки и Саудовская Аравия и Пакистан 7 августа 2026 года подписали в Мекке соглашение о совместной обороне. Документ предусматривает укрепление коллективного сдерживания и оборонного сотрудничества трех стран. Согласно его положениям, вооруженное нападение на одну из сторон рассматривается как нападение на всех участников соглашения. Передача документов в парламент Тюрки станет следующим этапом его утверждения на национальном уровне. Вице-премьер и министр иностранных дел Бельгии Максим Прева заявил, что европейские компании все чаще ищут близких и надежных партнеров, отметив, что Тюрки обладает промышленным потенциалом, который может повысить устойчивость европейских цепочек поставок. Прева выступил на открытии бизнес-саммита Тюрки-ЕС, организованного в Брюсселе при сотрудничестве Совета по внешнеэкономическим связям Тюрки и Европейского бизнес-саммита. Выразив удовлетворение возможностью принять турецких официальных лиц и представителей деловых кругов во дворце Эгмонт в Брюсселе, Прева отметил, что при обсуждении отношений между Европой и Тюрки порой упускается из виду, насколько тесно они связаны. Напомнив, что миллионы европейцев имеют турецкие корни, министр заявил, что турецкая община в Бельгии на протяжении нескольких поколений вносит вклад в развитие общества, сохраняя тесные связи с Тюрки. По его словам, отношения между странами также опираются на давние деловые партнерства. Прева подчеркнул важность диалога и конструктивного сотрудничества, несмотря на разногласия по отдельным вопросам. По его словам, стремление изменения в мире, война России против Украины, усиление глобальной конкуренции и сбои в цепочках поставок заставили Европу острее осознать уязвимость своей экономики. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие, хотя ни Москва, ни Киев официально не подтвердили достижение такого соглашения. На вопрос журналиста о причинах молчания сторон Трамп ответил: «Они согласились, потому что я сказал, вы соглашайтесь». При этом американский президент допустил, что стороны могли нарушить договоренность, добавив: «Это необходимо проверить». Впервые об энергетическом перемирии Трамп объявил в социальной сети Truth Social, не уточнив конкретных условий. Президент Украины Владимир Зеленский после этого дал понять, что не был осведомлен о соглашении. Киев и Евросоюз заявили о готовности поддержать перемирие, но только при условии прекращения российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не подтвердил сделку, отметив, что переговоры продолжаются. Трамп выразил уверенность, что обе стороны заинтересованы в соглашении, но этому препятствует ненависть между лидерами двух стран. По его мнению, Владимир Путин заинтересован в сделке больше Владимира Зеленского. Объявление о перемирии прозвучало после телефонного разговора Трампа с Путиным, по итогам которого также стало известно о договоренности по поставкам российского дизельного топлива с США со снятием санкций ради снижения мировых цен. Это решение вызвало критику в Киеве, ЕС и среди американских законодателей. При этом остается неясным, какие именно объекты подпадают под перемирие. СМИ предполагали, что речь идет о нефтеперерабатывающих заводах, но Украина настаивает на защите электростанций и электросетей. Официально оформленного соглашения на данный момент нет.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: У побережья Болгарии в Черном море беспилотники атаковали два судна, в результате чего один корабль затонул, а второй удалось спасти. Болгарские власти официально запросили техническую помощь в расследовании инцидентов у ЕС, НАТО и Европейского агентства морской безопасности. Первое судно подверглось атаке к востоку от села Крапец и затонуло. Из его экипажа спасен только один человек. Второе судно, принадлежащее Украине сухогруз «Челси-3» под флагом Мальты, атаковали три дрона к востоку от города Бяла. Все 15 членов экипажа, граждане Украины и Азербайджана, были эвакуированы в порт Варны. Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что прямых улик для обвинения конкретной страны пока нет, но ситуация отвечает интересам России. В связи с этим София планирует вызвать российского посла Элеонору Митрофанову. Поскольку обломки дронов еще не найдены, следствие будет изучено.

получать спутниковые данные. Нападения произошли спустя неделю после аналогичной атаки 6 октября на суда «Альфа», «Ватан» и «Абле» в этой же экономической зоне. НАТО и Евросоюз выступили с осуждением атак беспилотников на торговые суда у Черноморского побережья Болгарии. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности Альянса усилить меры безопасности в регионе, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала происходящее недопустимой эскалацией. Рютте сообщил в соцсети X, что обсудил последние инциденты с премьер-министром Болгарии Румином Радевым. НАТО продолжит тесное сотрудничество со своими союзниками и в Черноморском регионе, подчеркнул генсек Альянса. По его словам, НАТО уже укрепляет военное присутствие на восточном фланге и продолжит отслеживать ситуацию, при необходимости корректируя меры сдерживания и обороны. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также резко осудила атаки, связав их с эскалацией войны России против Украины. Черное море превратилось в еще один фронт эскалации войны России против Украины. Это неприемлемо, заявила она. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что удары по торговым судам создают серьезную угрозу жизни экипажей и безопасности судоходства в Черном море. Фон дер Ляйен выразила солидарность с Болгарией и призвала привлечь виновных к ответственности. Ранее премьер-министр Болгарии Румин Радев сообщил, что у побережья страны беспилотники атаковали два торговых судна, одно из которых затонуло. Тюрки за первые 9 месяцев текущего года экспортировала хамсу, в том числе в переработанном виде, в 22 страны мира. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на Союз экспортеров Восточного Причерноморья. Крупнейшими импортерами турецкой хамсы в январе-сентябре текущего года стали Бельгия, Франция и Украина. В частности, в Бельгию было экспортировано продукции на 3 898 479 долларов, во Францию на 3 404 163 доллара, а в Украину на 2 027 892 доллара. Кроме того, в отличие от аналогичного периода прошлого года, турецкая хамса начала экспортироваться в Австралию, Португалию, Катар и Ирак. Турецкие компании планируют расширить присутствие на мировом космическом рынке, представив свои разработки на 77-м международном астронавтическом конгрессе в Анталии. Благодаря национальной космической программе Тюркия активно создает критически важные спутниковые подсистемы внутри страны. Один из ключевых разработчиков компании Opsin Electro-Optic System LAR, которая производит звездные датчики для ориентации аппаратов, солнечные сенсоры и камеры для малых спутников. Продукция компании уже 2 года успешно работает на орбите в составе спутников Фергани. Директор по развитию Opsin Семра Кандур отметила высокий интерес к их системам со стороны зарубежных партнеров на Конгрессе. По ее словам, главная цель компании – быстро увеличить свою долю на мировом космическом рынке и стать востребованным глобальным поставщиком. Уважаемые слушатели, это были новости. Ну а сейчас для вас в исполнении Таркана звучит песня «Кедиги».

Россия готова прекратить удары по территории Украины непосредственно в день голосования, если Киев действительно намерен провести выборы. При этом Москва сомневается в необходимости 60-дневного перемирия, предложенного украинской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий, будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов. «Именно в день выборов», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов. Песков также прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести выборы при условии полного прекращения огня не менее чем на 60 дней. По утверждению представителей Кремля, Киеву нужна более продолжительная пауза не для организации голосования, а для восстановления военного потенциала. 60 суток перемирия им нужно не для выборов, а нужно для того, чтобы собраться с силами, залечить раны и продолжить войну, заявил Песков. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва не намерена предоставлять Украине передышку. Он высказался об энергетическом перемирии между Россией и Украиной, о котором объявил президент США Дональд Трамп, и отметил, что Владимир Зеленский, по его мнению, не заслужил такой паузы. «Не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания. Президент Владимир Путин об этом очень четко сказал. Мы продолжаем достигать целей специальной военной операции,

Россия потребовала экстрадиции 9 представителей МУС. Генпрокуратура России направила Нидерландам и ряду других стран запросы об аресте и экстрадиции 9 представителей Международного уголовного суда МУС, включая его председателя Томоко Акане. Япония осудила действия Москвы. Запросы касаются также бывшего председателя МУС Петра Хофмайнского. Все 9 представителей суда объявлены Россией в международный розыск. В декабре 2025 года Московский городской суд заочно признал их виновными по обвинениям в заведомо незаконном привлечении к уголовной ответственности, незаконном заключении под стражу и посягательстве на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой. Им назначили наказание от 3,5 до 15 лет лишения свободы. Заместитель генерального секретаря Кабинета министров Японии Масао Одзаки назвал российские запросы неприемлемыми. Шаги, направленные против лиц, связанных с МУС, являются неприемлемыми и несправедливыми. Мы с сожалением воспринимаем тот факт, что Россия выдвинула требования об их экстрадиции, заявил Одзаки. По его словам, Токио намерен принять необходимые меры, включая возможность направления дополнительных протестов в Москве, а также продолжить взаимодействие с МУС и государствами-участниками Римского статута. В марте 2023 года МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и перемещением украинских детей. Москва отвергла обвинение и заявила, что не признает юрисдикцию МУС. Россия и США не являются участниками Римского статута, учредившего суд, тогда как Япония входит в число его государств-участников. Ранее США также ввели санкции против ряда представителей МУС, включая Томоко Акане. Вашингтон выступает против расследований суда, затрагивающих американских граждан.

ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций, включив в черный список около 1600 компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас. По данным Reuters, более половины санкций якобы связаны с производством ракет. Министры иностранных дел стран ЕС только что утвердили включение почти 1600 новых позиций в санкционные списки, направленные против российского военно-промышленного комплекса, написала Каллас в соцсети X. Каллас добавила, что новые антироссийские меры стали самыми масштабными санкциями против РФ за последнее время. Она заявила, что таким образом Европа вновь продемонстрировала единство. Как уточнил глава МИД Эстонии Маргус Цахна, ЕС внес в санкционный список 743 физических и 826 юридических лиц. В список также планируется внести 77 политиков, которые участвовали в выборах в новых регионах. Ограничения для отдельных людей подразумевают запрет на въезд в ЕС и блокировку активов в Евросоюзе. В случае предприятия – полный запрет на взаимодействие с ними для европейских резидентов. Сейчас под ограничениями находится более 3000 российских компаний и физических лиц. То есть с принятием 22-го пакета черный список ЕС пополняется на 50%. Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что санкции против России не решают задачу, которую ставят их авторы. С тех пор не меняется ничего. 22-й или 122-й пакет санкций закончится тем же самым – провалом санкционной политики Евросоюза, заявил он в беседе с «Известиями». Профессор СПГУ Наталья Еремина отметила, что ЕС не смог экономически изолировать Россию с помощью новых мер. Она напомнила, что Россия продолжает вести торговлю с Китаем, Индией и другими странами.

Телезрители в Никарагуа с начала октября получили возможность ознакомиться с картинами российской кинокомпании «Мосфильм». Как сообщили в посольстве РФ в Манагуа, в специальную программу, запущенную на никарагуанском телевидении, вошли 7 кинолент «Мосфильма» разных эпох. В октябре российское кино стало еще ближе никарагуанским зрителям. На национальных телеканалах страны представлена специальная программа фильмов легендарной киностудии «Мосфильм», говорится в сообщении диппредставительства, размещенном в воскресенье в его телеграм-канале. В нем уточняется, что в программу вошли 7 кинолент, представляющих разные эпохи и художественные направления российского кино, в том числе «Курьер», «Сдается дом со всеми неудобствами», «Солярис» и «Мы из джаза». Возможность увидеть российские фильмы на национальном телевидении – важный шаг в российско-никарагуанском культурном сотрудничестве, подчеркнули в посольстве РФ. Это еще один мост дружбы между нашими народами, создающий пространство для новых встреч, совместных инициатив и культурных открытий. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. Всего вам самого доброго!

Дорогие друзья, главный вопрос минувшей недели относительно конфликта в Эфиопии заключался в том, перерастет ли координация между Народным фронтом освобождения Тиграя НФОТ и амхарским ополчением ФАНО в полноценный военный союз. Такой альянс, подкрепленный одновременными операциями армии освобождения Орома и других вооруженных формирований, мог бы зажать федеральное правительство в тиски сразу на нескольких фронтах. Однако ситуация, сложившаяся за прошедшие дни, показывает, что этот сценарий, по крайней мере, на данный момент не реализовался. Хотя коалиция из 7 вооруженных группировок изначально выглядела как весьма внушительная угроза, вскоре на передовой отчетливо проявились их внутренние политические и оперативные разногласия. В частности, со стороны армии освобождения Орома до сих пор не было замечено какого-либо значимого военного участия в операциях на севере. Представляем вам оценку ситуации координатора аналитического центра ОРСАМ по Северной и Восточной Африке доктора наук Кана Девиджаглу. Контрнаступление федерального правительства, последовавшее за первоначальной ограниченной реакцией, в кратчайшие сроки изменило расстановку сил. Силы национальной обороны Эфиопии совместно с проправительственным миротворческим контингентом Тиграя сумели практически полностью свести на нет успехи, достигнутые НФОТ и их союзниками на Афарском направлении, и начали продвижение с юга в сторону Мекеле по коридору А2. Наступление федеральных войск на север по линии Аламата-Корем, слившись с операцией на восточном фланге, усилило военные тиски вокруг НФОТ. Эти события дали исчерпывающий ответ на звучавший неделю тому назад вопрос, в каких масштабах федеральное правительство развернет военный ответ. Вместо того, чтобы удерживать ограниченную оборонительную позицию, Аддис-Абеба сделала ставку на полномасштабную контрнаступательную операцию с целью вернуть себе стратегическую инициативу. Самым весомым результатом этого контрнаступления стало падение Мекеле. Проправительственные силы восстановили контроль над столицей Тиграя, после чего руководство НФОТ объявило об отступлении из города и временном переносе региональной администрации. Таким образом, иллюзия психологического и военного превосходства

Искусство, которое Нфот создавал с начала своего наступления 23 сентября, развеялось менее чем за две недели. Однако возвращение Мекеле под крыло федерального центра еще не означает финал конфликта. Заявление лидера Нфот Дебрецона Гебре Микаэля о стратегическом отступлении и переходе к более маневренным боевым действиям указывают на то, что противостояние, скорее всего, сместится из городов и из ключевых транспортных артерий в труднодоступную сельскую местность. Этот нюанс приобретает особое значение, если вспомнить опыт 2020-2021 годов. Одно дело для федерального правительства удерживать под контролем столицу региона, и совсем другое – установить устойчивый политический и военный контроль над всем Тиграем. Следовательно, в ближайшее время главная дилемма для сил национальной обороны Эфиопии будет заключаться не в самом факте взятия Мекеле, а в способности удерживать этот контроль в условиях противостояния мобильным отрядам НФОТ в сельской местности. Последние события вновь поднимают вопрос, была ли первоначальная сдержанность федерального правительства вызвана банальной неготовностью армии, или же она являлась частью стратегии контролируемого терпения, призванного выставить НФОТ и их союзников исключительно в роли агрессоров. Текущая хронология событий скорее говорит в пользу второй версии. Наступление повстанческого альянса – первоначальный ограниченный ответ федеральных сил, а затем мощный встречный удар и стремительный переход Мекеле из рук в руки. Все это укладывается в логику тонкого расчета. Впрочем, такая последовательность сама по себе еще не доказывает изначальный замысел. Версия о том, что силы национальной обороны Эфиопии просто были застигнуты врасплох, а затем мобилизовали все силы для реванша, по-прежнему остается весомым альтернативным объяснением. Можно сказать, что главное испытание теперь перемещается в политическую плоскость. Бывший глава Временной администрации Тиграя Абрахам Белай объявил, что федеральное правительство планирует сформировать новую переходную власть, начиная с самого базового уровня – местных общин, и уже через несколько месяцев провести региональные выборы. Если Аддис-Абебе удастся трансформировать военный контроль в инклюзивное местное самоуправление и запустить рабочий график выборов, она получит шанс представить свою операцию мировому сообществу не просто как сугубо военную победу, а как восстановление конституционного порядка и переход к гражданскому правлению после вооруженной эскалации. В противном случае уход НФОТ в сельские районы и его ставка на затяжную партизанскую войну повысит риск повторения цикла 2020-2021 годов, пусть и в иных исторических условиях. Именно поэтому, если неделю назад ключевой вопрос звучал, как смогут ли оппозиционные группировки развязать реальную войну на несколько фронтов, то сегодня он звучит иначе. Сумеет ли Аддис-Абеба конвертировать вновь обретенное на поле боя военное превосходство в устойчивую политическую легитимность в Тиграе? Дорогие друзья, вы прослушали оценку координатора аналитического центра ОРСАМ по Северной и Восточной Африке доктора наук Кана Девиджаглу.

нашей передаче коротко о событиях дня. Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Мекканское соглашение о совместной борьбе с Саудовской Аравией и Пакистаном в ближайшие дни будет направлено в парламент для ратификации. Вице-премьер и министр иностранных дел Бельгии Максим Превос заявил, что Тюркия обладает промышленным потенциалом, который может повысить устойчивость европейских цепочек поставок. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие, хотя ни Москва, ни Киев официально не подтвердили достижение такого соглашения. У побережья Болгарии в Черном море беспилотники атаковали два судна, в результате чего один корабль затонул, а второй удалось спасти. НАТО и Евросоюз выступили с осуждением атак беспилотников на торговые суда у Черноморского побережья Болгарии. Турецкие компании планируют расширить присутствие на мировом космическом рынке, предоставив свои разработки на 77-м международном астронавтическом конгрессе в Анталии. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго!

0: عنوان الأخبار بإحدى وأربعين لغة trtvoteworld.com.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
0: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: Челиши Туарчи Чешен Бонходен Тай.
7: Инджан Кара, Радио Садае Туркия.
12: Да, Туркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Этерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Вину Радио Са.
16: Аич Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Диплеер Тюркияның тети радиосы.
3: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
0: Эво ифонетис Тюркия.
13: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидарре диамурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
4: It Turkiye hangia radio ya.
8: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
6: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
16: Эзо ифонетис Тюркия.
4: Олди радио глаз Тюркия.
2: Гидарреби амурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radio.
24: It Turkiye hangia radio ya.
4: Oldu radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.